0: Ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Укреплять потенциал ЕАЭС на фоне глобальных изменений призвал Касым Жомарт Токаев на пленарном заседании 5-го Евразийского экономического форума. Президент поблагодарил глав государств ЕАЭС, лидеров стран-наблюдателей и гостей за участие, назвав площадку эффективным механизмом профессионального долга по вопросам евразийской интеграции. По словам главы нашего государства, на фоне геополитической конкуренции странам Союза удалось сохранить устойчивое развитие и конкурентоспособность экономики. Однако сейчас перед ЕАЭС стоит задача дальнейшего укрепления потенциала. Отдельно президент остановился на развитии искусственного интеллекта, который, по его словам, уже стал фундаментальным фактором мировой экономики. Он также сослался на оценки Международного валютного фонда, согласно которым внедрение ИИ может повлиять на структуру занятости и привести к сокращению около 40% рабочих мест, что потребует переобучения миллионов людей и обновления образовательных систем. В рамках форума президентам Казахстана, России, Белоруссии, Кыргызстана и главам делегации была представлена выставка передовых технологических и цифровых решений, а также возможности Международного центра искусственного интеллекта «Алем-Ай». Казахстанская сторона представила ключевые инициативы в сфере цифровизации и искусственного интеллекта. Напомню, что заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет сегодня во Дворце независимости в Астане. Это главное событие в рамках масштабных мероприятий ЕАЭС, приуроченных председательству Казахстана в Союзе. Определились точные сроки и этапы приемной кампании для поступающих в высшие учебные заведения. Как рассказали в Национальном центре тестирования, официальный прием документов для зачисления в вузы начнется 20 июня и завершится 25 августа. Сейчас в стране идет сдача основного единого национального тестирования. Оно продлится до 10 июля. Для тех, кто выбрал направление здравоохранения или же педагогические науки, предусмотрены специальные экзамены. Заявления на них начнут принимать с 20 июня. А само тестирование продлится до 20 августа. Официальное объявление списка обладателей государственных грантов состоится до 10 августа. В Азии, а точнее на Тайване, открыли самый длинный в мире вантовый мост. Речь идет о мосте Данцзянь длиной в 914 метров. Сооружение представляет вантовую конструкцию с одной башней и асимметричными тросами, самую длинную в мире. Что важно, мост спроектирован так, чтобы выдерживать мощные землетрясения. Названа самая дорогая для проживания страна в мире. В этом рейтинге Исландия обогнала Швейцарию. В своих расчетах эксперты опирались на данные Евростата и Центрального банка Исландии. По словам экономистов, цены в стране примерно на 3% выше, чем в Швейцарии. В основном их рост обусловлен тем, что в основу экономики острова составляет туризм, что приводит к росту инфляции в сфере услуг и заработной платы в стране. Еще одна причина – высокие цены на жилье. Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, занимающая 76-е место в рейтинге WTA, завершила выступление на Ролан-Гаррос. Во втором круге турнира вторая ракетка Казахстана встретилась с колумбийкой Камилой Осорио, которая располагается на 86-й строчке мирового рейтинга. Матч продолжался 3 часа 30 минут и завершился победой представительницы Колумбии в трех сетах. И последнее. Выяснилось, на каких условиях теперь будет работать Михаил Шайдоров по новому контракту. Временно исполняющий обязанности заместителя директора дирекции развития спорта, комитета по делам спорта и физической культуры Уралхан Балмагамбетов объяснил ситуацию с задержкой заработной платы Шайдорова, сообщает закон KZ. Он подчеркнул, что никакого конфликта или же противостояния нет. Это обычный рабочий процесс. На сегодняшний день команда и тренеры Шайдорова уже детально изучили договор и полностью с ним согласились. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 478 тенге 1 тиен, евро 555 тенге 71 тиен, российский рубль 6 тенге 66 тиен. А теперь о погоде. По данным компании «Казгидромет», сегодня в Астане без осадков 29 градусов, в Алматы также без осадков плюс 26. В Актобе, Атырау, Уральске 21, Петропавловске, Актау, Кустанае, Семиюском, Нагорске 24, Караганде, Кокшетау, Жезказгане, Талдыкургане 27, в Кунаеве, Таразе, Павлодаре, Шымкенте 29, в Кызылорде и в Туркестане плюс 31. Баян Сайдалина, служба новостей «Казах радиолары».

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Казахстан построит школы в трех регионах России. Об этом сообщил зампремьер-министра, министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане. Вице-премьер напомнил, что Россия предложила Казахстану построить три школы в Туркестанской, Кызылординской и в Жамбылской областях. Соответственно, Казахстан выступил с инициативой построить школы в Оренбургской области, а также в Омске и в Астрахани. По словам чиновника, эти школы в Казахстане и в России будут смешанными. Обучение будет вестись как на казахском, так и на русском языках. Учебные заведения планируют построить за полтора года, передает Tengri Education. Министр энергетики Ерлан Аккинженов сообщил, что в Казахстане рассматривают возможность переноса сроков ремонта на нефтегазовом месторождении Кашага. Передает Казинформ, глава ведомства прокомментировал информацию о планах оператора месторождения приостановить с 1 июня работу морских производственных объектов и наземного завода по переработке нефти и попутного газа. По данным отраслевых СМИ, остановка добычи в рамках планового ремонта должна продлиться около 35 дней. По оценкам, плановые работы могут сократить экспорт казахстанской нефти примерно на 400 тысяч баррелей в сутки в июне и в начале июля. Правительством утвержден комплексный план развития ветеринарии. Документ направлен на обеспечение охраны здоровья населения от заболеваний, общих для животных и человека, а также на защиту животных от болезней и укрепление ветеринарно-санитарной безопасности. Ключевыми приоритетами плана станут вопросы по борьбе с особо опасными болезнями животных, отметил вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин.
3: Благодаря системным мерам Казахстан уже добился международного признания благополучия по ряду особо опасных болезней животных, включая ящер, африканскую чуму лошадей и африканскую и классическую чуму свиней. Особое внимание в документе уделено кадровому обеспечению. В рамках реализации поручений президента поддержано финансирование на повышение заработной платы ветеринарных специалистов. В результате зарплата работников со средним специальным образованием вырастет в среднем в 2,5 раза с 210 тысяч до 350 тысяч тенге. Комплексный план предусматривает внедрение цифровых решений и полной прослеживаемости продукции животноводства по принципу «от фермы до прилавка».
2: Продолжим. Искусственный интеллект внедряет в процесс расследования уголовных дел в Казахстане. Пилотный проект уже реализуется в ряде подразделений полиции города Астаны и Акмолинской области. В рамках проекта внедрены модули планирования расследования, транскрипции и анализа показаний, а также автоматического формирования процессуальных документов. Всего посредством модулей цифрового помощника сформированы 231 план расследования, 72 протокола допроса, более 60 обвинительных фактов, актов и 15 постановлений о квалификации преступления. Развитие цифровых инструментов в правоохранительной сфере проводится в рамках объявленного главой государства года цифровизации и искусственного интеллекта. Бибисара Асаубаева успешно провела матч 4-го шахматного тура турнира в Норвегии. Соперницей казахстанки стала действующая чемпионка мира Дзюй Вэньцзюнь. Основная партия завершилась в ничью, после чего победитель определялся в Армагеддоне. В дополнительной партии Асаубаева, игравшая белыми фигурами, добилась победы за 6 минут 23 секунды. По итогам тура она заработала 1,5 очка и довела свой результат до 7 баллов. После 4 туров казахстанская шахматистка продолжает возглавлять турнирную таблицу этого турнира. В ближайшие 5 лет средняя температура на Земле установит новые рекорды. Один из периодов ожидается самым жарким за последние как минимум 70 лет. Такой прогноз дает Всемирная метеорологическая организация ООН. Самым жарким годом, по прогнозам синоптиков, станет следующий 2027 год. Вероятность того, что средняя температура Земли станет выше как минимум на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем, в организации оценили в 75%. И в завершении выпуска курс валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 485 тенге 44 тиен, евро 564 тенге 44 тиен, российский рубль 6 тенге 84 тиена. А теперь о погоде на завтра. 30 мая, по данным Казгидромета, в Астане переменная облачность, ночью 14, днем 32 градуса, в Алматы дождь, ночью 16, днем плюс 30, в Уральске 18, в Актау, Атырау 20, в Актобе 24, в Петропавловске, Костанае 26, в Кокшетау 28, в Семиюйском, Нагорске, Караганде, Павлодаре, Талдыкургане, Кунаеве 32, в Жезказгане, Кызылорде, Таразе, Туркестане, в Шымкенте плюс 34 градуса. Баян Саидалина, служба новостей, Казах Радио Лара.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Казахстан и Россия подписали соглашение по противодействию легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма. В рамках государственного визита Владимира Путина в нашу страну Агентство по финансовому мониторингу и Федеральная служба по финмониторингу укрепило сотрудничество. Документ предусматривает развитие механизмов взаимодействия между финансовыми разведками двух государств. Также достигнутые договоренности повысят эффективность обмена информацией. Казахстан и Россия также подписали соглашение о транзите 2,5 миллионов тонн нефти. По словам нашего министра энергетики, его реализация за 10 лет принесет стране дополнительный доход в размере 250 миллионов долларов. Кроме того, будет способствовать развитию транзитного потенциала. Отмечу, в столице в эти минуты проходит очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета. Во Дворец независимости прибыли президенты России, Кыргызстана, Беларуси и вице-премьер Армении. Также глава Узбекистана участвует в заседании в качестве наблюдателя. Сеть индустриальных и лабораторий для стран ЕАЭС предложил создать Казахстан. Как рассказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун на Евразийском экономическом форуме в Астане, сформировать их можно при вузах для обмена обезличенными данными и обучения малых языковых моделей для производств без интернета. В качестве пилота предложен единый ИИ-помощник для навигации по законам, налогам и правилам стран ЕАЭС. Беларусь, Армения и Кыргызстан поддержали идеи для снижения бюджетной нагрузки и упрощения трансграничного обмена данными. 14-летний мальчик погиб во время игры в Кокпар в Акбулинской области. Трагедия произошла во время тренировки в селе Рахымжана Кошкарбаева. Подросток упал с лошади и скончался. Возбуждено уголовное дело. Как стало известно, тренировка проходила среди взрослых. Мальчик оказался на поле вместо одного из участников. Ракета взорвалась во Флориде прямо на стартовой площадке. Она принадлежит компании миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin. Ракета должна была вывести на околоземную орбиту спутники Amazon Leo для глобального интернета. На ее разработку потратили 2,5 миллиарда долларов с 2012 года, а один запуск стоит 68 миллионов. Жанкен снова под прицелом археологов. Исследования в Кызылординской области охватят восточные ворота и Шахристан древнего города, который историки считают одним из политических центров Агустского государства. Отмечу, Жанкен входит в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и перечень общенациональных сакральных объектов Казахстана. За годы раскопок здесь обнаружены оборонительные стены и башни, жилые кварталы, печи для обжига керамики и другие важные археологические находки. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 485 тенге 44 тиена, евро 564 44, российский рубль 6 тенге 84 тиена. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане переменная облачность, ночью 14, днем 32 градуса, в Алматы дождь, ночью 16, днем 30. В Уральске 18, в Актау-Атырау 20, в Актюбе 24, в Петропавловске, Кустанае 26, в Кокшетау 28, в Семеновске, Нагорске, Караганде, Павлодаре, Талдыкоргане, Кунаеве 32, в Жезказгане, Кызылорде, Таразе, Түркістане, Шымкенте плюс 34. Саули Лаик, служба новостей, Казах радиолары.

0: качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы. Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саулила Ик. Здравствуйте. Повысить конкурентоспособность ЕАЭС призвал президент. В Астане прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств-членов Союза. Как сказал Касым-Жомарт Токаев, МВФ спрогнозировал в этом году замедление роста мировой экономики до 3%. Он предложил цифровизацию евразийских транспортных коридоров. По словам главы государства, трансграничная инфраструктура представляет собой высокотехнологичную систему международных маршрутов, соединяющих ключевые рынки Азии, Европы и Ближнего Востока. Общая протяженность сети коридоров превышает 50 тысяч километров, из которых свыше 10 тысяч проходят по территории Казахстана. Токаев также на заседании Высшего Евразийского экономического совета поддержал переговоры ЕАЭС с Индией о зоне свободной торговли. Наш президент заявил о необходимости расширять внешнеэкономические связи со странами арабского мира, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Между тем, президент Беларуси призвал страны ЕАЭС ускорить признание электронной цифровой подписи. Лукашенко привел показатели роста взаимной торговли стран. Она достигла рекордных 95 миллиардов долларов. В Западно-Казахстанской области обновляют стратегические объекты ЖКХ. Проекты проверил заместитель премьер-министра Канат Бузумбаев. В модернизации энергетического и коммунального секторов используют отечественную продукцию. По отдельным объектам доля казахстанского содержания достигает 80-99%. Сейчас в Западно-Казахстанской области зарегистрировано 38 проектов по обновлению коммунальной инфраструктуры на сумму 113,7 миллиардов тенге. В активной стадии реализации находится 10 пилотных проектов. Утвержден межвузовский стандарт применения ИИ. Как сообщила вице-министр науки и высшего образования Динара Щеглова, дисциплины по искусственному интеллекту стали обязательными для всех студентов, независимо от их специальности. Также для преподавателя обязательно повышение квалификации в области ИИ. Внесены дополнения в правила присуждения научных степеней, регулирующие применение искусственного интеллекта при подготовке диссертаций. Кроме того, создан академический кластер суперкомпьютеров и обеспечен доступ университетов к вычислительным мощностям национального суперкомпьютерного кластера «Alem.cloud». Кокпар включен в программу шестых всемирных игр кочевников как отдельная дисциплина. Об этом заявили в Госагентстве физической культуры и спорта Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников пройдут в Иссык-Кульской области с 31 августа по 6 сентября. В них примут участие примерно 3000 спортсменов. Торжественная церемония открытия состоится на новом столичном стадионе «Бишкек-Арена». Соревнования пройдут по 43 видам спорта, из них 20 составят кыргызские национальные игры. Более 60 стран подтвердили участие. Напомню, победителем последних пятых всемирных игр кочевников был Казахстан. Курс валют по данным Казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 485 тенге 95 тин, евро 564.44, российский рубль 6 тенге 84 тина. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице переменная облачность. Ночью 14, днем 32 градуса. В Алматы дождь. Ночью 16, днем 30. В Уральске 18 тепла. В Актау-Тарау 20. В Актюбе 24. В Петропавловске-Кустаная 26. В Кокшетау 28. В Семеновске-Магнитогорске, Караганде, Павлодаре, Талдыкоргане, Кунаеве 32. В Жезказгане, Кызылорде, Таразе, Туркестане и Шымкенте 34 градуса жары. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолар.

0: реклама на казахском радио. В эфире программа «Медицина для всех».
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Медицина для всех». У микрофона журналист Гульдара Якимелова. Сегодня мы говорим о теме, которая касается здоровья, будущего и качества жизни тысяч казахстанских женщин, о профилактике, ранней диагностике и современных подходах к лечению рака шейки матки. Буквально на днях в Астане на базе многопрофильного медицинского центра прошла международная научно-практическая конференция с международным участием на тему особенности клиники, диагностики и лечения злокачественных новообразований от менархи до постменопаузы. В конференции приняли участие ведущие онкологи, гинекологи, репродуктологи и специалисты из Казахстана и зарубежных стран. Обсудить эту тему мы пригласили эксперта, врача, онкогинеколога высшей квалификационной категории диспансерного отделения многопрофильного медицинского центра Акимата города Астаны Салимбаеву Алию Сакингалиевну. Алия, добро пожаловать.
2: Здравствуйте всем.
1: Алия, давайте начнем с самой конференции. Какие главные выводы сегодня делают специалисты в борьбе с раком шейки матки?
2: Для начала давайте я расскажу немного статистики заболеваемости рака шейки матки. Рак шейки матки – это второй по распространенности вид рака у женщин в Казахстане в возрасте 25 лет до 44 лет. Ежегодно в Казахстане диагностируют более 1900 новых случаев рака шейки матки. 5 новых случаев рака шейки матки ежедневно. И около 600 женщин умирает от рака шейки матки ежегодно. 2 женщины умирают ежедневно. Что касается города Астаны, на сегодняшний день состоит на диспансерном учете в нашем центре женщины с раком шейки матки 1070. За 25 год заболели раком шейки матки 92 женщин. И, к сожалению, ушли 32. Один из главных акцентов на прошедшей конференции в многопрофильном медицинском центре действительно был сделан на профилактике и раннем выявлении рака шейки матки. Сегодня мировое медицинское сообщество говорит о том, что это один из немногих видов рака, который можно практически полностью предотвратить. Вот как отмечали эксперты на конференции, основные виды профилактики – это вакцинация против ВПЧ, причины рака шейки матки, современные методы скрининга и своевременное лечение предраковых состояний. Также вот активно обсуждались органосохраняющие технологии и сохранение фертильности у молодых пациентов.
1: Угу. Алия, сегодня в Казахстане все чаще звучит термин «элиминация рака шейки матки», то есть практически полное предотвращение этого заболевания. Насколько эта цель достижима для нашей страны?
2: Да, Гульдара, это абсолютно реально достижимая цель. Всемирная организация здравоохранения уже несколько лет продвигает эту глобальную стратегию по элиминации рака шейки матки. Мы видим, что в ряде стран, например, в Австралии, США, Великобритании, вакцинация против ВПЧ проводится уже более 15 лет. И там отмечается значительное снижение заболеваемости предраковыми заболеваниями и раком шейки матки. Для этого необходимы 3 ключевых шага. Первое – это первичная профилактика. То есть это здоровый образ жизни с исключением возможных факторов риска. Вакцинация девочек. Сегодня в Казахстане вакцинация против ВПЧ проводится бесплатно девочкам с 11 лет. Изначально программа охватывает возраст 11-13 лет. А сейчас вот буквально с 14 мая 26 года Минздрав Республики Казахстан расширил возможность вакцинации до 17 лет включительно. Используется современная 4-валентная вакцина Гардасил производства США, которая защищает от наиболее онкогенных типов ВПЧ. То есть это 16-18 и неонкогенные типы, это 6 и 11 типы, вызывающие рак шейки матки. Вакцина вводится двукратно с интервалом 6 месяцев. Прививка является абсолютно добровольной и бесплатно в рамках национального календаря профилактических прививок в школьных медицинских кабинетах и поликлиниках по месту прикрепления. Второй шаг вот к элиминации – это вторичная профилактика. Это регулярный, качественный и хорошо организованный скрининг женского населения. Третьим шагом к элиминации рака шейки матки является внедрение единых для всех современных протоколов диагностики и своевременное лечение выявленных изменений шейки матки. По международным рекомендациям, Казахстан сегодня активно движется в этом направлении. И столичная медицина играет важную роль благодаря современному оборудованию, мультидисциплинарному подходу и внедрению международных стандартов.
1: Угу. Алия, вот вокруг вакцинации подростков, да, существует немало мифов. Некоторые родители переживают, что прививка может повлиять на репродуктивное здоровье девочек. Что говорит об этом доказательная медицина?
2: Да, вот на сегодняшний день нет ни одного серьезного научного доказательства того, что вакцина против ВПЧ влияет на репродуктивную функцию. Наоборот, международные исследования подтверждают ее безопасность и эффективность. Вот сегодня вакцинация против ВПЧ уже проводится более чем в 140 странах мира. По данным ВОЗ, к концу 2024 года около 147 стран включили ВПЧ-вакцинацию в национальную программу иммунизации. Вот, например, в Австралии, США, Великобритании вакцинация против ВПЧ проводится уже более 15 лет. И за это время миллионы девушек и женщин успешно вакцинированы, стали неоднократно мамами здоровых детей. На конференции зарубежные коллеги также подчеркивали, что вакцинация – это защита репродуктивного здоровья, а не угроза ему.
1: Угу. А даже при наличии вакцинации врачи подчеркивают важность регулярного скрининга. Какие современные методы диагностики сегодня применяются в Казахстане?
2: Современный подход скрининга на сегодня – это сочетание цитологии с шейки матки по ПАП-тест и ВПЧ-тестирование. ПАП-тест, он показывает уже измененные клетки, а ВПЧ-тест, он позволяет выявить сам вирус высокого онкогенного риска еще до появления серьезных изменений. Это дает возможность обнаружить проблему намного раньше и предотвратить развитие онкологии.
1: Угу. А в завершении беседы, какие три самых важных шага должна сделать каждая женщина уже сегодня, чтобы защитить себя от рака шейки матки?
2: Не бояться профилактики, проходить регулярный скрининг, доверять доказательной медицине и своевременно вакцинировать детей против ВПЧ. Это инвестиция в здоровье девочек на многие годы вперед и возможность значительно снизить риск развития рака шейки матки во взрослом возрасте. Всем желаю крепкого здоровья, мира и добра.
1: Спасибо большое за ваши рекомендации и призывы. Я напомню нашим радиослушателям, сегодня мы беседовали с врачом, онкогинекологом высшей квалификационной категории диспансерного отделения многопрофильного медицинского центра Акимата города Астаны Салимбаевой Алией Сакенгалиевной.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757.

0: Вниманию населения, предприятий, организаций, крестьянских хозяйств. Предупреждение. АО «Кастранс Ойл» предупреждает, что на территории области Улутау проложены магистральные нефтепроводы Кумколь-Харакоин, Павлодар-Шымкент, кабельные линии связи ВОЛС, которые отмечены километровыми столбиками и предупредительными знаками. Согласно закону РК о магистральном трубопроводе и правил охраны сетей телекоммуникаций в Республике Казахстан, устанавливаются следующие охранные зоны. Первое. Вдоль трасс магистрального трубопровода, транспортирующего нефть в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими в 50 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. На землях сельскохозяйственного назначения охранная зона магистрального трубопровода ограничивается условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. Второе. Вдоль трасс многониточных трубопроводов, проложенных в одном техническом коридоре, в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими от осей крайних трубопроводов на расстояниях, предусмотренных под пунктом 1. Третье. Вдоль подводных переходов, в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны. Четвертое. Вокруг земляных амбаров для аварийного выпуска продукции, в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 50 метров во все стороны. Пятое. Вокруг головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов в виде земельного участка, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 100 метров во все стороны. Шестое. Подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля или от крайних проводов воздушных линий на расстоянии не менее чем на 2 метра с каждой стороны. В соответствии с СПРК 3.05.101.2013 магистральные трубопроводы устанавливаются пределы минимальных расстояний 150 метров. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному трубопроводу, в пределах минимальных расстояний, установленных сводом правил. В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается: первое. Устройство переездов, грунтовых дорог и иных временных или постоянных транспортных пересечений трассы магистрального трубопровода и его охранной зоны без согласования с АО «Кастранс Ойл», места их размещения, порядка строительства, обустройства и использования. Второе. Садоводство и лесоразведение, а также выполнение любых несогласованных с АО «Кастранс Ойл» работ, кроме комплекса агротехнических работ для выращивания полевых сельскохозяйственных культур с пахотной глубиной не более 35 сантиметров. Третье. Рекультивация дорог, обустроенных АО «Кастранс Ойл», предназначенных для обслуживания магистрального трубопровода и обеспечивания его физической защиты, а также воспрепятствование движению работников, выполняющих противопожарные и охранные функции на магистральном трубопроводе по этим дорогам, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан. Четвертое. Возведение любых построек и сооружений. Пятое. Организация стоянок автомобильных транспортных средств, тракторов и механизмов. Шестое. Производство мелиоративных земляных работ, сооружение оросительных и осушительных систем. Седьмое. Производство горных, строительных, монтажных и взрывных работ, планировка грунта без согласования с АО «Кастранс Ойл». Восьмое. Производство геологосъемочных, поисковых, геодезических и других изыскательных работ, связанных с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта, кроме почвенных образцов. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному трубопроводу, в пределах минимальных расстояний, установленных строительными нормами и правилами. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении изложенных требований закона, привлекаются к ответственности в установленном порядке. По всем вопросам, касающимся вышесказанного, следует обращаться по адресу: Жезказганское нефтепроводное управление, город Жезказган, район старого аэропорта. Телефон 871-72-55-52-55, 871-02-770-255, 871-02-770-241.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Жарнама, жарнама.
4: Қазақ радиосында әуе хабы.
5: Сіз білесіз бе? Бірыңғай стандарттың арқасында Астанада, Лондонда немесе кез келген әлемнің басқа қаласында әуе отынын құйған ұшақ бірдей сапада жұмыс істейді. Бұл әлемдік авиациядағы қауіпсіздік пен халықаралық сапарлардың үздіксіз жұмыс істеуінің негізгі факторы болып есептеледі.
6: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
7: Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
8: Микрофон алдында Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Исатай аудандық ауруханасына 78 миллион теңгеге жаңа жабдықтар берілді. Әлеуметтік жауапкершілік аясында Атырау облысында демеушілер ультрадыбыстық диагностикалық жүйені сатып алды. Сондай-ақ аурухана жаңа туған нәрестелер үшін инкубатор бар ашық реанимациялық жүйеге айналды. Заманауи жабдықтар аудандық дәрігерлерге сапалы медициналық көмек көрсетуге мүмкіндік береді. Атырау облысында ғылыми-техникалық жобалардың ашық конкурсы жарияланады. Өтебаев атындағы Атырау мұнай-газ университетінде әкімдік жанындағы ғылыми-техникалық кеңестің отырысы өтті. Конкурстық комиссия қаржыландыру үшін үздік жобаларды іріктеумен айналысады. Отырыста өңірдің экологиялық, инфрақұрылымдық, әлеуметтік-экономикалық мәселелерін қалай шешу керектігі талқыланды. Сондай-ақ биылғы жылға арналған ғылыми-техникалық дамудың басым бағыттары анықталды. Жергілікті бюджеттен ғылыми жобаларды іске асыруға 155 миллион теңге бөлінді. Атырау мұнай және газ университетінде эко-қауіпсіздік өндірістік қалдықтарды қайта өңдеу, су ресурстарын ұтымды пайдалану, мұнай химиясы, смарт-сити, электр көлігі, экотуризмді дамыту саласында тұтас бассейн қалыптастырылды. Атырау облысының 140 мыңға жуық оқушысы жазғы лагерлерде тегін демалады. Жергілікті білім басқармасының мәліметі бойынша бұл аймақтардағы барлық балалардың 95%-ы. Олар үшін сауықтыру, шатыр және мектеп жанындағы лагерлер ашылады. Ал кейбір оқушылар басқа аймақтарға және шетелге демалуға барады. Мәселен, Ресейдің Железноводск қаласындағы емдеу пансионатында 1,5 мыңнан астам бала демалады. Оқушыларды Индер ауданындағы Жас Өркен, Махамбет ауданындағы Арай лагерлерде қабылдауға дайын. Сонымен қатар мектептерде 847 лагер ашылады, онда 126 мыңнан астам оқушы орналастырылады. Сондай-ақ 10 мың балаға арналған 120 шатыр және кигіз үй лагерлері ұйымдастырылады. 1300-ден астам оқушы еліміздің басқа өңірлерінде демалуға барады. Атырау облысында экофестиваль рекордтық нәтижемен аяқталды. Мақат ауданындағы тұрғындар 3 сағат ішінде 12 тонна қоқыс жинады. 2 мыңнан астам адам 21 шақырымдық аумақты тазалады. Бұл көрсеткіш Global Best of Records халықаралық ұйымының назарын аударды. Компания Азия және Африка елдеріндегі үздіктерді сертификаттайды. Науқанға қатысушылардың саны ресми түрде тіркелді. Азия және Африка рекордтар бөлімінің бас офицері Мақат ауданының әкіміне алғыс хат, арнайы төсбелгі, рекордтық мүсіншені табыс етті. Сенбіліктен басқа Таза Қазақстан республикалық бағдарламасы аясында эко-көрмелер мен экологиялық сабақтар өтті. Хабар Атырау облысының ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша әзірленді. Аман сау болыңыздар.
9: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
10: Студия Саулила Ик, здравствуйте. Исатайской районной больнице передали новое оборудование на 78 миллионов тенге. В рамках социальной ответственности в Атырауской области спонсоры закупили ультразвуковую диагностическую систему. Также больница пополнилась открытой реанимационной системой для новорожденных с инкубатором. Современное оборудование позволит районным врачам оказывать более качественную медицинскую помощь. Открытый конкурс научных и научно-технических проектов объявят в Атырауской области. В Атырауском университете нефти и газа имени Утебаева прошло заседание научно-технического совета при Акимате. Конкурсная комиссия займется отбором лучших проектов для финансирования. На заседании совета обсудили, как с помощью науки решить экологические, инфраструктурные и социально-экономические проблемы региона. Также определили приоритетные направления научно-технического развития на этот год. Из местного бюджета выделено 155 миллионов тенге на реализацию научных проектов. В Атырауском университете нефти и газа сформирован целый пул в сфере экобезопасности, переработки производственных отходов, рационального использования водных ресурсов, нефтехимии, смарт-сити, развития электротранспорта и экотуризма. Почти 140 тысяч школьников Атырауской области бесплатно отдохнут летом в лагерях. По данным местного управления образования, это 95% всех детей региона. Для них откроют оздоровительные, палаточные и пришкольные лагеря, а часть школьников отправится отдыхать в другие регионы и за рубеж. Так, в лечебном пансионате в российском городе Железноводск отдохнут больше 1500 детей из 7 льготных категорий. Готовы принять школьников лагерь Жас-Оркен в Эндерском районе и лагерь Абай в Махамбетском. Кроме того, при школах откроют 847 лагерей, где смогут занять более 126 тысяч учеников. Также будут организованы 120 палаточных и юрточных лагерей на 10 тысяч детей. А свыше 1360 школьников отправятся на отдых в другие регионы страны. Рекордным результатом завершили экофестиваль в Атырауской области. В Макатском районе жители за 3 часа собрали 12 тонн мусора. Более 2000 людей убрали территорию протяженностью 21 километр. Показатель привлек внимание международной организации Global Best of Record. Компания регистрирует и сертифицирует выдающиеся достижения в странах Азии и Африки. Число участников акции официально зафиксировано. Главный офицер отдела рекордов Азии и Африки вручил акиму Макатского района благодарственное письмо, специальный нагрудный знак и рекордную статуэтку. Кроме субботника, в рамках республиканской программы «Таза Казахстан» прошли эко-выставка и экологические уроки. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
11: Білім қуған жанның ойы күнделікті күйбіңнен көп алыста жатады. Әл-Фараби.
12: Жер жаңғырып, жан бітті табиғатқа. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында.